0: Нанок FM Билерисаарутит.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунерутсивитсуруп. Суниусарит. I know саккортууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллууниит суниусарит. Уллоқ уннуарлу. Аппиаариарлу. Membify. Membify app download so. Иммерсоруп. Мит идиаторлу. Акидигит. Имминут ассидигит. Суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминер аруппат. Иллит суниусартарфи суккуллууниит уллоқ уннуарлу. Укиоқ наалугу. Фитнес киел нуук. Кингорпумилууниит такус.
2: Сили финнуфи шаккиша.
3: Иккеруси саканнинсаагу.
2: Сунамаануна таана лима иссуа.
3: Аа таана лима киоски. Таанамаоннуанаарилуа тассиуссисарпо.
1: Илмут, лима киоск by night. Нутаасиассарпо. Тесса аппитаарникуувар. Торно кон хангту писигаани. Киусинтта акеруннаартарпо. Ah, my, you could cup noodles. Маник корпиар писигуит қааматитсиуллиит марлут акерассангилар инниминнигит 2311 мутсианерлутит ималууниит нанор медиа нахат киалликкут
4: нанор FM ахола бинку фо медема торсдаг клоккен 18:00 и мини бинку кан ду вин 3000 кроner хуйгевинстен эр 15000 кроner го бинку
0: Нанок FM.

0: Нанок FM пилерисаарутит
1: фитнес киеллимут тикиллуарит инунаритсивитсуруп суниусарит ай ноу саккортууса кисианни думортортарпо фитнес киеллими идаасортангорит суккуллууни сунгиусарит уллоқуннуарлу аппиаариарлу Membify Membify app download so иммерсоруп митиити аторлу акилигит имминут ассилигит суниусарит иллит идаасортаанерит намминеқ аруппат иллит суниусартарфи суккуллууни уллоқуннуарлу укио наалугу фитнес киеллнук қингорпумилууни такус
2: Сили финнерфиссаққиса.
3: Иккеротиссақанниллаагу.
2: Сулумаана кана лима иссуа.
3: Аа тана лима чоски. Тана мааннуанаарлуа тассиуссисаппа.
1: Илумут лима киоск by night. Нутаасиссаарпо. Тесса аппитаарникуувер. Торно кон хангту писигаани. Иккиуссинерта акероннаартарпо. Ah, my, you could cup noodles. Манкоппиа писигуит қааматитсиуллит марлут акерассангилар инниминниигит суатраанникн 11 мутсианерлутит ималууниит нанор медиа нахат киалликут
0: нанор FM